0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

зараз мы не одни. Мы с Каткой. И мы жадаем тебе натхнення, поспеху и музыцу у сердце назавсёды. Ось, ось так. Готовы заспевать разом?

0: Александр, зараз мене 20 хвилин після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Політв'язням, які зараз визволяються, найпершим необхідна колосальна підтримка у плані здоров'я і фінансу, окрім переконання білоруської волонтерки, яка живе у Данії, Надія Лінде. Так само важливо давати моральну підтримку у такі нелегкі перші часи, розказує соразмовця.
1: Освободили 25 політзаключених. Я думаю, що це 25 людей, яким потрібна буде колосальна допомога. Это будет, конечно же, и вопросы жилья, и вопросы легализации, вопросы здоровья. Я знаю, что очень многие политзаключенные, которые выходят, у них очень серьезные проблемы со здоровьем, и которые могут стоить огромных денег. На это нужно быть готовыми тоже потратить свои силы, чтобы как-то им помочь. Вот, ну, поддержать морально, в том числе, наверное, этих людей, потому как их вывезли против их воли. Я думаю, что некоторым будет сложно осознавать, что их обменяли на какие-то санкции или смены, отмены санкций. То есть, ну, человеческие жизни стали разменной монетой. Вот. Ну, поэтому я думаю, что вот на сегодняшний день и вот то, с чем мы столкнемся, это будет вот именно поддержка вот тех, кто вышел, и ожидание новое какое-то, я не знаю даже, как это сказать правильно, чтобы по отношению к людям новое, это не партии, но новая группа людей.
2: Насколько тяжело стало зараз находить как раз эти ресурсы, финансовую подтримку для того, как закрывать терминовые сборы на адвокатов, чьи-то медикаменты, на тех, кто вышел?
1: Я думаю, что это становится все сложнее и сложнее, потому что люди устали, люди хотят жить своей жизнью, и они не видят в этом уже особого какого-то смысла, потому что если мы говорим о том, что было в 2020 году, и была какая-то надежда на какие-то перемены, то сейчас люди не понимают, что мы поддерживаем, зачем мы поддерживаем, к чему мы идем. Мы продолжаем говорить о том, что очень важно поддерживать тех людей, которые вышли тогда, которые потерпели за свои взгляды. Это смелая группа людей, это те люди, которые не побоялись выйти и сказать свое, ну, как бы нет режиму и попытались бороться. И очень важно не оставлять их сейчас одних, потому что, наверное, когда-то откроется новое окно возможностей, и было бы неплохо быть всем вместе, чтобы воспользоваться им. Наверное, научиться на каких-то старых ошибках и сделать что-то по-другому, но тем не менее, ну, то есть мы говорим об этом, мы напоминаем политикам здесь, в нашей стране, я в Дании живу, о том, что это все же еще проблема в Беларуси, что продолжаются репрессии, потому что сейчас очень много событий происходит в мире, и, конечно же, держать на повестку Беларусь становится все сложнее и сложнее. Вот. Мы ищем каких-то новых доноров, новые пути собирать деньги. То есть, ну, вот как-то так.
2: Как думаете, а вот что является индикатором, что солидарность все еще эффективна и доходит до политвязня?
1: Такой очень хороший индикатор, когда вот вышли вот эти 25 человек, и Байсол объявил сбор из расчета 1000 евро на человека, и этот сбор был закрыт в течение нескольких часов. Я думаю, что это очень такой серьезный показатель того, что людям все же еще не все равно. Вот. Это была достаточно большая сумма, 25 тысяч евро, на мой взгляд, и она была закрыта за несколько часов.
2: Как думаете, насколько эффективно зараз працует эта система допомоги с реабилитацией, с легализацией былых политвязням за межой?
1: Она работает, но это становится сложнее и сложнее, потому как, ну, люди выходят, люди продолжают обращаться, а средств и поддержки становится меньше, конечно же, потому что, ну, та же Украина сейчас на серьезной повестке. Вот идет зима, и я думаю, что будет нужна им помощь в том числе. И это более понятная тема, наверное, для иностранцев, нежели репрессии в Беларуси. Ну, поэтому это очень актуальная тема, потому что люди, которые выходят сейчас, это те люди, которые просидели еще больше в тюрьме, а, следовательно, пострадали еще больше. И они сталкиваются с очень серьезными проблемами со здоровьем. Я знаю, это не просто так, там, как бы я слышала и читала, потому как я общаюсь напрямую с некоторыми бывшими политзаключенными, и я понимаю, о каких суммах идет речь. Вот. Поэтому это очень серьезный вопрос.
0: І так само тут нагадаємо, що після хвилі масштабних помілувань до недавнього визволення чергової групи з 25 чоловік у межах погоднення у США кількість політв'язнів за кратами складає біля 880 чоловік.
3: 98,1 FM з Білостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті. Рація.

0: Дякуем!
1: Будзем з вамі разам на хвалі беларускага радыё Рацыя. Ну і каласка зараз распавядзем, як на выходных цэнтр Беластока пераўтварыўся ў квэст-гульню. Больш за 10 камандаў шукалі зашыфраванае месца, ды разгадвалі гарадскія загадкі. Фінішавалі ўдзельнікі ў доме сасецкім, дзе падвялі вынікі, ды ўзнагародзілі пераможцаў. Як гэта было і што было цікавага, з удзельнікамі гульні паразмаўляў Сергей Апанович.
2: Распавядзіце, калі ласка, чым вам была цікавая гэтая гульня, ці першы раз вам удавалася ўдзельнічаць у такім праекце, і што было падчас гульні, ці цяжка было праходзіць гэтыя ўзроўні?
3: Бардзо ще падабала, бо я теж любі, кедыш кожу стан Jak było nas muzeum wbiegałam na gry miejskie, więc mi tego trochę brakowało w Białymstoku.
2: Już dawno nie grałeś, tak?
3: Nie grałam. Trochę na początku było kwestia, jak czytałam, nie było mi jasne, jakby kod odpowiedzi, jakby w głowie szukałam kodu odpowiedzi, później jakby pomyślałam, okej, to trochę widać, że to jest tłumaczone chyba, więc się wtedy skupiłam, że okej, to już musi być odpowiedź.
4: Классно. Первый раз мы было очень интересно, весело, прикольно. Переругались всей командой, потом мы помирились и так несколько раз.
2: А что было тяжко, что было легко? Расскажите в этих заданиях.
4: Что легко? В целом все было на таком достойном уровне, на самом деле. Тяжело было найти финиш. Самая тяжелая задача.
2: То есть вы тут в доме соседским не были до этого ни разу?
4: Нет, не было. Я больше скажу, в Белостоке, наверное, второй или третий раз.
2: А что вам подавалось?
5: Вообще вопросы были классные, хорошо поставлены. Надо было и подумать, чтобы что-то найти правильный ответ. Вот. В принципе, игра в целом на уровне, как мы привыкли к подобным играм.
2: А вы же уже играете, да? Вы же, я ведаю, что в Белостоку вы уже принимали удел в разных играх подобных.
5: Да, давно уже, три, наверное, и в Белосток Детектив начинали с него формат этих игр, узнали с Белосток Детектив. И потом, когда Белосток Детектив поменялся на этот формат уже, то, в принципе, тоже не первый раз. Второй вообще сейчас второй подобный формат. Но игра на уровне мне очень нравится. И из того, что сложно было, это согласен, найти место финиша, потому что мы знали, где окна на всход, где у них офис, мы пришли сюда, но потом не сориентировались, куда дальше идти.
6: Не знаю, хорошая прогулка утром в субботу. Не знаю.
7: А вам? Понравилось, уже второй раз.
2: А задания сами, как были сформулированы, нормально?
7: Иногда стоит подумать, на некоторых вопросах было такое, что это такое, как это делать, и просто как с теми тремя колоссами. Идешь, три колоссы, ответ.
8: Замечательно. Второй раз участвую, но ощущение как первый. Загадки очень интересные, очень понравилась концепция, то есть ты изучаешь город, разгадываешь загадки и очень-очень вместе с командой очень интересно их разгадывать.
2: Як тебе подобалася та гра?
9: Подобало мені дуже. Походить просто так, навіть просто ще пройти. І теж при оказії можна загадки якісь робити.
1: І наступная гульня уже у середині кастрычника. Організатори рыхтуюць нові загадки, ды шукаюць цікаве місце Беластока.
10: Гэта Радіорація. Перше трансгранічне радіо FM.

0: Ігор Білорський, Радіо Рація. Я жадаю вам доброго дня. 98.1 FM у Білостоку, де Грудня. 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подрязки. Іди так само терниці rc.com. Зараз, крі ласка, чергова інформація, чергова тема, де історія виходять у наш ефір, яку можна періодично зустріти на різних імпризах вінінських білорусів. Зовуть його Роман Тасматуліс. Він онук славутого білоруського політичного діяча початку 20-го століття, письменника, одного з створальників Білоруської Народної Республіки Вацлава Ластоцкага. Про свого славутого діда він довідався тільки у сталому зрості, і з того часу білоруський рух для його не чужи. З нашим суразмовцем порозмовляв Василь Кроква.
1: А коли ввогулі ви довідалися, що Вацлав Ластоцкий – це ваш, ну, свояк? Ну, Вацлав Ластоцкий був вельми довго заборонене ім'я. І не ведаю, ці з дитинства ви ведали про гэта?
2: Не з дитинства. Моя мать сказала это потом уже, значительно позже. Сказала, что Вацлав Ластоцкий – мой дедушка. Я внук. Я внук.
1: И в вашей семье, как вы ставились до Вацлава Ластоцкого? Был ли в семье некий? Ну, там, вы его сгадывали.
2: Я лично так его не помню, потому я 41-го. Его уже не было. Но он отец моей матери. Но они разошлись с Лазину Толедо, с собой. Лазину Толедо разошлись, и моя мать потом была как-то уже отдельно. Она еще была молодая, когда они разошлись.
1: А скажите, вот в Литве имя Вацлава Ластоцкого поширено? Я вот веду Шильда есть. Как вы тут в Литве ведают Вацлава Ластоцкого?
2: Очень мало. И также моего прадеда Никодима Ивановского тоже. Очень мало в Литве о нем знаем. Но хотя вышла книга «Эразм Никодим Ивановский», такая книга, так у меня есть. Немножко читал там, но как-то только так, в книге.
1: Никодим Ивановский – прадед Риманта Саматулиса по матчиной линии. И он жил у 1846-1931 годах. Был ладальником парагийского майонка у Жамойтии, мастаком и автором литературных текстов. И был батьком двух сестер-письменец – Софии Пшебыльской и Марии Ластовской, ведомых под супольным псевдонимом Ладино Пеледа. Книга, про якую говорю, Риман Тасматуліс, вышла в 2024 году у Коуне. И она называется «Никодим Эразм Ивановский, Лиза Жешка, Мария Конопницкая, Листование и Успамины». А до вас зараз звертаются часто, вот, запрошают на разные презы, вот, вас запрошают?
2: Ну, не очень так. Редко здесь. Я очень порадовался, когда меня пригласили здесь. Уже не первый раз я, уже много раз прихожу на общество белорусов здесь. И очень рад.
1: А скажите, а ваши дети, внуки, они как бы ставятся Вацлава Ластоцкого?
2: А, и мой сын хотел здесь быть, но он только сейчас на работу побежал, не мог. Сын, он меня сюда привез.
1: А ваши внуки ведают про Вацлава Ластоцкого?
2: Ну, немножко ведают. Ведают, но мало. Но я хочу, чтобы это как-то распространить. И чтобы для белорусов хочу, чтобы вспомнили мы, когда в 20-м году, когда Жилиговский, значит, нападал на Вильнюс и захватил Вильнюс, что вместе с литовской армией против Жилиговского был и батальон белорусский. Так что мы были союзниками военными, союзниками. И все время так получается. И в 18-м мы провозгласили и Белоруссия, и пропала. Теперь в 90-м тоже пропала.
0: И так говорится Риман Тасматуліс. Он родился в 1941 году в Коуне. Литовский историк, краязнавца, публицист, да и удельник национального руху. 20 хвилин зараз застається до 9 Білорусі, до 8 Польщі. На хвалі Радіо Рація ми з вами далі разом.
3: Радіо Рація.

Мы не зникнем, мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брам, вартовник золотой вежи. Не, мы не зникнем, мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брам.

разбею весь посуд, выдалю все здымки, все поцелунки, обдымки, ягоны водор на твоих устнах. Хочешь, кричи до болю, ну а хочешь, плач, дай волю, але обяцай, почать все.

спасибо на хвалях белорусского радио Рацы. Обяцаў вам рассказать про то, что чакае Беларусь у плане надворья ближайшими днями. Дык вось, поводле белорусских синоптиков, завтра, у аўторак 29 верасня, надворье у Беларуси будет вызначать антициклон с центром близу паўночна-ўсходніх районов республики. Зменлівая хмарность, пераважно без ападков, у ночные и ранішній час у многих районах туман, ветер неустойливый, слабым, температура паветра минимальная ночью от 2 до 8, а максимальная днем от 15 до 21 тепла. Атмосферный тиск уначы будет слабо расти, а днем істотно не изменится. У сераду 30 верасня надворье у Беларуси в основном будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску, только ночью и раницей по поуначы краина одобьется уплыв малоактивного фронтального подела. Зменливая хмарность, переважно без опадков, только уначы и раницей месцами по поуначы краины. Магчымы кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман. Вецер неўстойлівы ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра ноччу ад 2 да 9, месцамі да 11, ну а днём ад 14 да 20, па поўдні рэспублікі да 22 тепла. У чацвер 1 кастрычніка Беларусь будзе знаходзіцца пад уплывам антыцыклону, чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, уначы і раніцай месцамі туман. Вецер усходній чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу ад 2 да 8, месцамі да 10, ну а днём ад 14 да 21 тепла.

0: Бугіо.
1: Радіо Рація.
2: Грузинская гостепримальня демонструет именно батумские белорусы.
3: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
4: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
1: Рация.

Аня Домбровская на хвалях белорусского радио Рэдси, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание уси, мы традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже пероважно сонечно, без опадков. Температура по ветра от 18 до 20, а местами по Берести еще не до 22 тепла. Ветер усходний и поуднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за норму.

Тела в нахвалях белорусского радио Рация. Я маю час нагадать вам про кола «Дзён с бородой», программу, где гартаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы, ну и часами не обминаю больше-меньше цікавые музычные, да и каля музычные подеи этого дня. И сегодня нас с вами чекают Коко Тейлор, Виктор Хара, Бен Кинг, Хелен Шапиро, Дженнифер Раш, Хиллари Дафф, а так само гурты Степенвулф, Кэмэл, Докен, да и Мэрилин Мэнсон. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польский, программа «Кола», «Дзён с бородой», запрошаю.

0: А за гаспадарствам маем навіны з каардынацыйнай рады. Агульнае паседжанне прыняло рашэнне аб стварэнні камісіі па расследаванні злачынстваў, учыненых прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Ачоліў камісію былы супрацоўнік пракуратуры з 20-гадовым стажам Аляксандр Ракіцкі. Пра сутнасць, мэтазгоднасць і першапачатковыя крокі новастворанай структуры ён распавёў в интервью рации.
1: Координационным советом создана комиссия по расследованию преступлений, совершенных представителями режима Лукашенко. Комиссия будет заниматься независимым политико-правовым расследованием преступлений, совершенных представителями режима, будет устанавливать обстоятельства, способы и механизмы их подготовки и организации, определять роль отдельных лиц и институтов в совершении этих преступлений, и таким образом формировать доказательную, документальную и аналитическую базу для последующего привлечения виновных к ответственности независимым судом в Беларуси, либо правоохранительными органами и судебными инстанциями иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции, либо международным уголовным судом. Комиссия, как вы знаете, создана совсем недавно. Ближайшие шаги – это организационные такие мероприятия, чтобы наладить работу комиссии. Это в первую очередь принятие регламента соответствующей деятельности комиссии, определение основных направлений, по которым будет осуществляться работа, определение ответственных за те или иные направления деятельности комиссии. Будет решаться вопрос о создании независимого экспертного совета в ближайшее время, я так думаю, в который планируется привлечь представителей независимых организаций, таких как, например, «Весна», в обязательном порядке организация «НАУ», Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, Amnesty International, иных экспертов, которые могли бы содействовать и оказать помощь в работе комиссии.
2: До речи, как легко далось голосование? Ці все были за, ці, может быть, есть некие зауваги с боку інших сябров координаційної ради?
1: Голосование прошло достаточно успешно. Большинство представителей делегатов координаційної ради проголосовало за создание комиссии. Подавляющее большинство. В процессе подготовки положения о комиссии по расследованию преступлений были, конечно, несомненно, дискуссии. Была проведена определенная работа, в которой принимала участие фракция «Коалиция Латушка и Рух за свободу» и фракция «Беларусь и день». В результате этого был создан, подготовлен проект положения, который был утвержден на общем заседании Координационного совета.
2: То может вашу комиссию звертаться, подавать материалы? Только сябры Координационной рады, эти просто граждане Беларуси, беларусы замежа?
1: Это будет установлено регламентом, который вот на сегодняшний день находится в стадии разработки. Планируется, что в комиссию могут обращаться как граждане, так и делегаты Координационного совета, так и представители независимых организаций. Каких-либо ограничений по тому, кто может обращаться в комиссию с какими-то заявлениями, либо свидетельскими показаниями, либо с иной информацией, которая может свидетельствовать о преступной деятельности представителей режима Лукашенко, нет.
2: Насколько вы будете увеличивать меркование стандарты европейских партнеров при документовании злочинства? Ведь мы кажем, по сути, у Новой Беларуси, и тому все документы будут собираться по тех принципах и законодательству, которые зарождены в Беларуси самой.
1: Основной подход такой, что документирование и формирование доказательной базы для о совершенных преступлениях будет формироваться, исходя из принципов, основных положений, конечно, национального законодательства. Но в определенных случаях, когда будут понятны перспективы для привлечения, допустим, определенного круга лиц к ответственности в рамках универсальной юрисдикции, либо международным уголовным судом, то, соответственно, документирование будет происходить уже в соответствии со стандартами той или иной страны, либо со стандартами, признанными международным уголовным судом.
2: И такое питание, как вы особисто оцениваете такие опошние заявы про пролески и сигналы от Ратислава Сікорського, того же у боку официального Менску, и типа уплывают такие дипломатичные зондажи, хиста на працу вашей комиссии?
1: Тут можно сказать следующее по этому вопросу. На сегодняшний день ни позиция Польши, ни позиция в целом Европейского Союза в отношении режима Лукашенко не претерпела никаких, абсолютно никаких изменений. Режим Лукашенко по-прежнему остается нелегитимным в официальных документах Евросоюза и Польши. Нет никаких признаков для изменения этой позиции в целом как Евросоюза, так и Польши. Я не думаю, что именно вот эта встреча сама по себе, которая была проведена по инициативе представителей режима белорусского, как-то может повлиять на изменение в целом всего политического, так сказать, контента взаимоотношений между Белоруссией и Евросоюзом. И Польши в частности. Режим Лукашенко по-прежнему продолжает политически немотивированное преследование граждан, по-прежнему оказывает гибридное давление на страны Евросоюза, организуя нелегальную миграцию, являясь организатором нелегальной миграции в страны Европейского Союза. Выносятся неправосудные приговоры, количество политзаключенных, общее количество не уменьшается. Если взять, например, сведения, которые поступают от освобожденных политзаключенных, то можно предположить, что в исправительных учреждениях Беларуси на сегодняшний день вот этой категории лиц, политически преследуемых граждан, содержится примерно от 5 до 7 тысяч человек.
2: И, отповедно, ваша комиссия все это будет фиксовать, так, все это злочинство?
1: Все преступления, совершенные, совершаемые режимом Лукашенко и их представителями, то будем фиксировать, будем документировать, будем впоследствии Координационным советом, комиссия будет готовить соответствующие проекты резолюции, и будем надеяться, что Координационная рада будет принимать, и как в политическом роли, так и правовом эта оценка будет услышана как в Беларуси, так и партнерами Беларуси.
0: Па словах Александра Ракіцкага, камісія КР па расследаванні злачынства, учыненых прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі, плануе шчыльнае супрацоўніцтва з міжнароднымі праваабарончымі юрыдычнымі структурамі, сярод якіх структура АН па правах чалавека ў Беларусі, міжнародная платформа для Беларусі па прыцягненні вінаватых да адказнасці, Рада Еўропы, а таксама міжнародны крымінальны суд і органы універсальнай юрысдыкцыі еўрапейскіх краінаў.
3: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
4: Рація.ком.
5: Кораблі живуть у морі, і нема для корабля більш великої небезпеки, чим незнаная земля. Каля рифів да на скалах давні звыше ёсць такі, ніби символи надії ставять люди-маяки, люди-маяки. На забытой Богом выспе один только человек. Ён дагледчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае і паліць дровы, надакушыла наскрозь. Але свеціць маяк мору, і неважна, хто там ёсць. Без стомы і без стогну ён свеціць уначы, і

0: Што ж адбылося з беларускім актывістам Львом Міхеевым і чаму пасля 5 гадоў жыцця ў Грузіі ён апынуўся ў Арменіі? Пра гэта сам Леў распавёў у размове з маім калегам Сергеем Апановічам.
1: Я ведаю, што некалькі дзён назад, дакладней пятніца ці чацвер, гэта ўвечары адбывалася, вы паехалі мяняць айдзі-карту ў адзін з грузінскіх гарадоў. Што адбывалася з вамі там на месцы падчас вось гэтай замены айдзі, так званай айдзі-карты?
2: Я паехаў мяняць, ну, предварительна напісаў заявленне за 2 недзелі по процедуре. Это так делается, значит, департамент ее одобряет, эту мою заявку, и я уже потом в доме юстиции получаю новую видовую ID-карту. То же самое случилось и в этот раз. Я за 2 недели приехал, подал заявление, и сказали приехать в какую-то дату. И вот в этот день я приехал в департамент миграции в Арткопе, деревня такая небольшая под Тбилиси. Записался в очередь, живая очередь. Меня запустили внутрь, я там долго ждал, как бы бумагу решения не выносили. Они обычно отдают документ, здесь как бы какое-то ожидание. Наконец мне сказали, что мне надо проехать с ними в департамент миграции уже в Тбилиси.
1: И это все отбывалось спокойно, те и некий гвалт они до вас причиняли? Как это все отбывалось?
2: Это было спокойное задержание, без шума и пыли. Меня посадили в машину, значит, уже хотели у меня забрать средства связи, телефон, но я успел сообщить правозащитникам о том, что меня везут, значит, в департамент, и это как бы непредвиденная ситуация. Принудительно везут. В Тбилиси уже как бы я уже находился без средств связи. В кабинете долго ждали переводчика. Пришел переводчик и так называемый кейс-менеджер сообщил, что, оказывается, я нахожусь нелегально уже 23 июля. Нахожусь нелегально на территории Грузии. Там при всем, что мое дело рассматривалось в суде, в апелляционном суде. Значит, у меня был действующий документ на руках, и сейчас есть до 9 октября действовала моя ID-карта. Я не был вообще никак проинформирован о том, что суд состоялся без меня, и вердикт был отрицательный, о том, что я нахожусь уже в нелегальном положении. Ни со стороны департамента миграции, ни со стороны судебных органов я не получал никаких сообщений на этот счет. Я был твердо уверен, что я не нарушаю законы, я не собирался их нарушать ни в коем образом. Я всегда соблюдал все законы местные, которые там полагаются, как бы, просители убежища. Всегда был в контакте и на связи с департаментом. Ну, когда они мне звонили, я требования всегда реагировал оперативно. Уверенности в том, что я ничего не нарушаю, я просто пытался получить новый документ. Продлить свое пребывание, и вот оказался в такой ситуации, выбора без выбора. Я не легал, что у меня теперь депортация.
1: Я так разумею, что уже с Тбилиси вас повезли в бок межи армянской. Что отбывалось, каким чином вас там передали армянским помежникам? Что это отбывалось?
2: Но дальше события развивались достаточно стремительно. Я могу опустить, наверное, эти подробности, там, как меня там держали, это не так интересно. Но суть в том, что кейс-менеджер, который занимается этими вопросами, значит, мне объявил меня перед выбором без выбора. Когда, значит, я должен или согласиться, значит, добровольно, как бы, чтобы меня вывезли в какую-то страну, или меня вывезут, все равно вывезут, но только принудительно. Ну, список стран в моем случае явно недружественных. Там фигурировала Беларусь, Россия, Турция, Азербайджан, Кыргызстан, то есть везде, где есть риск выдачи по запросу. В Армению отправили, потому что в итоге я был вынужден выбрать Армению как вариант наиболее дружественный и наиболее безопасно для себя. Они оформили бумаги, да, посадили меня в машину, такую, значит, для перевозки задержанных, такой небольшой минивэн, и привезли на границу, и там, значит, отправили на все 4 стороны, в сторону Армении.
1: После перехода межи в Армению, я так разумею, вас так само там затримали. Что отбывалось в Армении, когда вот вы потрапили на армянский бок?
2: Естественно, да. Дело в том, что тут же сама ситуация к этому располагала, потому что я еще в департаменте миграции Грузии говорил, что я нахожусь в разыскной базе, я знаю это, и я буду задержан в любой стране. То есть тут нарушаются мои права. Значит, ну, это их, естественно, не сильно взволновало. Значит, я с полным осознанием, что в Армении меня задержат. Как я и предполагал, значит, отношение будет лояльное, с пониманием. Значит, я подошел к пропускному пункту армянскому, значит, заявил, кто я, что я, значит, как я тут очутился. Сказал, что, наверное, вам придется меня задержать. То есть я был полностью готов к этому. Объявил свой паспорт. Вот. Мне дали посидеть спокойно, попить воды, пока они там разбирались. Ну и в итоге, конечно, я был задержан. Это все было как бы, если так образно говоря, максимально лайтово. То есть меня же привезли, значит, там недалеко на Ноембриан, есть такой город, недалеко от границы, в полицейский участок. Меня оформили просто как задержанного. Ну, там стандартная процедура, там описали вещи, посадили в камеру. Значит, отношение было очень лояльным. Я просто даже отчасти благодарен этим сотрудникам этого учреждения за понимание. То есть они понимали, кто я, что я и что за ситуация. То есть они там подняли сразу, значит, список статей, по которым меня там якобы разыскивают. Оскорбление президента Лукашенко. Пошутил, что Лукашенко... не пошутил, как бы ремарку вставил, что Лукашенко — это не президент самоназначенный. Они улыбнулись, посмеялись и кивнули, сказали, да, все понятно. То есть ко мне не было никаких вопросов. У меня бумага есть, даже еще выданная еще этим белорусской милиции о том, что... Я не имею криминального прошлого и судимости никакой. Очень недолго, это просто вот меня ближе к ночи привезли, да, где-то часа 2-3 там описывали вещи, оформляли бумаги, вот. А в 2 часа, где-то примерно дня, следующего дня я уже был освобожден.
0: Гэтак распавядае Леў Міхеяў. На дадзены момант ён у Ерэване, дзе яму дапамагаюць беларускія актывісты і праваабаронцы. Плануе некаторы час пабыць у Арменіі і будзе шукаць магчымасць перабрацца ў Еўропу.
3: Радыёрацыя. Мы разам.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Александр Лукашенко прызначыў новага начальніка генштаба. Ім стаў генерал-майор Уладзімір Белы, а ягоны папярэднік Павел Муравейка атрымаў іншую пасаду. Ён стаў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта.
2: Муравейка – кадравы вайсковец, які да гэтага займаў ключавыя пасады ў беларускай арміі, а з 2021 года ўзначальваў генштаб. Пры гэтым ён вядомы не толькі сваёй ваеннай кар'ерай, але і публічнымі заявамі пра магчымасць ваеннага супрацьстаяння з Захадам.
1: Цяпер ваенны генерал аказваецца ўжо не ў Міністэрстве абароны, а ў адміністрацыі Лукашэнкі. Што можа стаяць за такім кадравым рашэннем і якія задачы яму могуць даручыць?
2: І яшчэ навошта Лукашэнку чалавек з такім ваенным досведам менавіта ў сваёй адміністрацыі? Пра гэта мы пагаварылі з прадстаўніком ініцыятывы «Белпол» Уладзімірам Жыгарам.
1: Давайте паслухаем, як ён ацэньвае гэтае прызначэнне і што яно можа азначаць.
3: Павел Муравейка, які раней кіраваў генштабам, прызначаны намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта ў Беларусі. Чым, на вашу думку, можа быць абумоўлена прызначэнне Павла Муравейкі намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта менавіта цяпер?
4: Ну, почему именно сейчас? Потому что буквально на днях ему исполнилось 55 лет. Поэтому это уже выход на пенсию по возрасту. И дабы такой человек далеко не отходил от системы, его назначили на эту должность именно прямо сейчас.
3: Але ўсё ж такі, навошта Лукашэнку патрэбна ў адміністрацыі чалавек з такім ваенным бэкграндам, калі паразважаць? Былы начальнік генштаба. Якія задачы яму могуць паручыць?
4: Ну, в основном, это, конечно же, это преданность и верность Лукашенко. Хотя, в общем-то, мы понимаем, что это такая достаточно стандартная процедура, которая заключается в продвижении людей с военным прошлым на такие административные должности. Люди с военным прошлым остаются рядом с Лукашенко, и это также можно рассматривать как некую часть милитаризации Беларуси. То есть, условно, вместо опытного, то есть квалифицированного человека какими-то там большими знаниями назначают человека с военным, скажем так, опытом и очень специфическими знаниями. Но для Лукашенко сейчас такие люди нужны, и поэтому, повторюсь, на всех этих позициях, когда мы видим назначение каких-то бывших военных, это в том числе можно рассматривать как отдельное звено милитаризации Беларуси.
3: Что вогуле вядома про Муравейку, як про фигуру? Чым ён вылучаецца сярод іншых беларускіх сілавікоў, чыноўнікаў, і чаму Лукашенко можа яму так вось моцна давяраць?
4: Ну, это он ничем особенным не отличается. Он прыгал по многим должностям в системе Министерства обороны, и поэтому то, что сейчас его назначают, это просто лишь связано с тем, что у него, то есть, уже достигнут возраст 55 лет, и дабы этот человек, который, в общем-то, верой и правдой служил режиму, не отошел, скажем, далеко, чтобы его те знания, те умения, которые у него есть, которые так нужны режиму, чтобы они, ну, не исчезли, его назначают на должность, которая, по сути, мы все же прекрасно понимаем, что он будет просто выполнять то, что указывает, на что указывает Лукашенко, то есть никакой там самодеятельности, самостоятельности у него нету. Он абсолютная часть системы, будет делать то, что необходимо в самой этой системе.
3: То бок, мы уже поразмаўлялі про милитаризацию, так, вось апарата агулам, и можем, напэўна, казаць, что можем разглядаць гэтае прызначэнне як сигнал про ўзмацненне такой военной, силовой, складовой у працы администрации.
4: Это в целом попадает в канву того, что сейчас происходит в Беларуси, когда на школах появляются опять военные руки, когда на предприятиях назначаются не профессионалы, то есть неопытные люди именно с той или иной, там, скажем так, профилем, а бывшие силовики, когда на такие должности назначаются тоже военные. То есть это в целом Лукашенко, он ставит на все позиции, окружает себя людьми, которым он доверяет, которые имеют военное прошлое, которые, по его мнению, его не предадут в какой-нибудь очень там экстренный момент. И все то, что происходит в Беларуси, в принципе, подпадает под так называемую милитаризацию, и этому удивляться не приходится.
3: Какая роля у Вогули Муравейки будет зараз у аппарате?
4: Четко, в общем-то, то же самое, что он делал в армии, четко и беспрекословно выполняет все приказы, которые поступит, он не будет заниматься чем-то там новаторским, он не будет заниматься какой-то самодеятельностью. Все, что необходимо системе, будет выполняться, его будут отправлять решать вопросы те, которые ставятся перед ним сверху.
1: Вы слухали размову с прадстаўніком ініцыятывы Белполу Владзімірам Жыгарам, які пракаментаваў кадравыя перастаноўкі ў адміністрацыйным апараце Лукашэнкі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: За кожны допіс адказнасць. Чаму беларусы ўсё яшчэ пішуць у трэц?
5: Ёсць такая гіпотэза, што ў трэц прыйшлі беларусы з іншай інфармацыйнай бурбалкі, і яны пачалі мяняць спосаб спажывання кантэнту.
2: Оккупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко съехал с Беларуси.
6: Для государства главное контроль.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. У Лос-Анджэлесе адбылася цырымонія ўручэння прэміі MTV VMA, па выніках якой амерыканская спявачка Тэйлар Свіфт стала самай тытулаванай артысткай. Яна ўпершыню атрымала ўзнагароду лепшая рэжысёр-выканаўца. Раней спявачка дзяліла лідарства па колькасці ўзнагарод з Бейонсе. У абедзвюх было па 30 статуэтак. Таксама Тэйлар атрымала галоўны прыз вечара. Відэа года за кліп The Fate of Ophelia з альбома The Life of a Showgirl. Я пачала здымаць музычныя кліпы і ўдзельнічаць у іх стварэнні 20 гадоў таму. Дзякуючы вам, мае фанаты, гэта так весела, сказала яна ў сваёй прамове. Атрыманую ўзнагароду дзяўчына прысвяціла нядаўна памёрлай кантры-спявачцы Долі Партан. Я думаю, нам усім вельмі пашанцавала, што мы некі час дзялілі гэтую планету з Долі Партан, сказала Свіфт. Прынц Гары расказаў пра вяртанне ў Вялікабрытанію. Ён вярнуўся на радзіму з США разам з Меган Маркл і дзецьмі, 7-гадовым Арчы і 5-гадовай Лілібет. Гэта было выдатна. Было выдатна вярнуцца на брытанскую зямлю. Дзеці задаволеныя школай, і гэта дае мне магчымасць па-сапраўднаму засяродзіцца на гульнях непакараных, якія пройдуць у Бірмінгеме ў ліпені наступнага года, сказаў ён журналісту CTV. Гары і Меган разам з дзецьмі вярнуліся ў Вялікабрытанію ў канцы жніўня пасля 6 гадоў жыцця ў Каліфорніі. З пачатку новага навучальнага года Арчы і Лілібет пайшлі ў адну з мясцовых школ, але іх ужо давялося перавесці ў іншую школу з-за асцярог за бяспеку. Паводле інфармацыі Sky News, непакой сям'і быў звязаны з дарогай да іх дома да школы. Пасля вяртання ў Вялікабрытанію Гары і Меган застаюцца прыватнымі асобамі і не выконваюць абавязкаў працуючых членаў каралеўскай сям'і. Ганкураўская акадэмія выключыла дэбютны раман канадскага-гаіцянскага пісьменніка Тэлісана Арыльена. Раман называецца «Альбо так, альбо памерці». Ён быў выключаны са спісу прэтэндэнтаў пасля абвінавачванняў у выкарыстанні штучнага інтэлекту. Пра гэта паведамляе The Guardian. Акадэмія імкнецца захаваць аўтарытэт ганкураўскай прэміі і самой акадэміі, галоўная задача якой – падтрымліваць і адзначаць літаратуру, якую ствараюць жанчыны і мужчыны. «Мы не падтрымліваем і не ўхваляем стварэння тэкстаў з дапамогай ШИ», гаворыцца ў афіцыйнай заяве акадэміі. Акадэмія спаслалася на іншыя абвінавачванні ў плагіяце і на вынікі некалькіх незалежных даследаванняў і журналісцкіх расследаванняў. Паводле іх, раман па ўсёй бачнасці ў значнай ступені з'яўляецца прадуктам ШИ. Раман расказвае пра настаўніка з Гаіці, які уцякае ад жорсткасці мясцовых груповак і праз 12 краін дабіраецца да Канады. Кніга выйшла ў жніўні і стала популярнай у Францыі. Яна атрымала прэмію ФНАК за лепшы раман, а яе наклад наблізіўся да 35 тысяч асобнікаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Беларускі рэжысёр Андрэй Кудзіненка 2 месяцы таму з'ехаў з Беларусі. Перад гэтым сілавікі прыйшлі з ператрусамі ў ягоную кватэру і ў кінашколу «Кінакалайдер», якую ён заснаваў.
0: Пасля гэтага, паводле Кудзіненкі, сілавікі атрымалі доступ да ягоных акаўнтаў у месенджерах і сацсетках. Пад увагай апынулася і ягоная вядомая стужка «Акупацыя містэрыі», фільм, які выйшаў яшчэ ў 2004 годзе і стаў адной з прыкметных прац беларускага незалежнага кіно.
1: Пры гэтым Кудзіненка да апошняга працягваў працаваць у Беларусі, нягледзячы на ціск на незалежных творцаў. Цяпер рэжысёр знаходзіцца за мяжой і спрабуе працягваць сваю працу ўжо ў эміграцыі.
0: Чаму Кудзіненка так доўга заставаўся ў Беларусі? Што сёння адбываецца з незалежным беларускім кіно і ці ёсць у яго будучыня ў эміграцыі?
1: Пра гэта і не толькі слухаем у размове рэжысёра з рэдактаркай Еўрарадыё Марыі Калеснікавай.
2: Самае цікавае, сябры, што Андрэй усе апошнія 6 гадоў жыў у Беларусі і толькі нядаўна выехаў праз тое, што да яго прыйшлі сілавікі.
3: Ну так.
2: Як гэта было усе гэтыя 6 гадоў знаходзіцца ў Беларусі?
3: Ну, было не проста, но это была прынцыпіальна моя пазіцыя, потому што я такой прыдумаў для сябе форму существавання і художніка, і общества, і культуры, которая может быць в авторитарном обществе она оказалась, что у нас все-таки тоталитарное общество. И это очень рифмовалось с моим проектом «Оккупация мистерии», который был запрещен в 2005 году. Да? Но тогда запретили фильм, а сейчас запретили деятельность. Тогда мне запретили просто работать в государственных структурах, а сейчас просто запретили любую деятельность. И мало того, что еще угрожали, так сказать, свободой. Так сказать. То есть это показывает, что время за 20 лет тотально изменилось, и мы перешли в другую фазу вообще состояния общества. И этот вот кейс новый вот моего кинопространства «Киноколлайдер», он и показывает такой, он, я как называю, оптический прибор, стал детектором или индикатором состояния современного белорусского общества, что это абсолютно тоталитарная система, которая не дает ни грамма какой-то автономии, свободной жизни, государство лезет в твою частную жизнь, в твою там, переписку, в твою интимную жизнь и творческую и так далее.
2: Ну, вось цягам гэтых 6 гадоў у вас была свая кінашкола, кінакалайдер, і я так разумею, што вы стараліся максімальна, па максімуму, як бы, функцыянаваць як рэжысёр, які можа даць адукацыю, нейкае такое больш шырокае ўяўленне пра кіно і пра свет тым, хто прыходзіў да вас у школу, так? Гэта быў такі нейкі адукацыйная місія, так?
3: Не только.
2: Не только, да. Ага.
3: Потому что я говорю, что я архитектор культуры, а не просто кинорежиссер или преподаватель и так далее. Потому что и у нас не киношкола. И она 3 года, а не 6 лет. Это такое, можно сказать, кинопространство, креативное, автономное пространство, где были и кинокурсы, была кинолаборатория, киноклуб. У нас был литературный клуб, и творческие встречи, и лекции, и был там кружок по вырезанию коллажей и песочная анимация. То есть это такой, можно сказать, нетворкинг, экосистема, я называю это машина производства культуры. И это такой способ существования мне самому, потому что мне все время было тяжело работать в Беларуси с 2005 года, потому что запрет вот в государственных учреждениях. Ну, потом появились после 2020 года новые запреты, там больше 5-6 списков, и ты уже не можешь вообще не вести никакую деятельность. И мне было интересно найти какую-то свою нишу, и новое время дает новый способ существования искусства. И, ну, а искусство 21 века – это не искусство 20-го. Искусство 20 века – это артефакты, там, это кинофильм, книжка и так далее. А искусство уже 21 века и конца 20-го – это уже художник организовывает некое пространство, ситуацию, и это способ существования, жизни, творчества, где образование вместе с индустрией, просвещением, жизнью. Поэтому это не просто киношкола.
2: Угу. Ну і таму магчыма не дзіва, што вамі зацікавіліся, кінашколы зацікавіліся, ну, умоўна і так, таму што, ну, цяпер у Беларусі нейкія творчыя адзінкі, якія не маюць умоўнай ліцэнзіі, так, ці ідэалагічнага дабра, ну, яны проста не могуць функцыянаваць.
3: Ну, вот у нас была лицензия.
2: Все же была лицензия.
3: Конечно, была. И мы платили налоги, все это существовало официально. Это ООО «Киноколлайдер». Да, и мы выдавали лицензии государственного образца. Это как дополнительное образование, ну, что касается кинокурсов. Да. Ну, и мы, ну, конечно, я знал условия игры, правила игры, и мы широко не делали рекламы, а брали такой свой ограниченный все-таки круг. И сарафанным методом, больше через Инстаграм, не лезли ни в какую-то широкую рекламу. И понимая, что если вылезти ярко, сразу попадешь под радары. И очень важно то, что еще проявилось в итоге, как работает сейчас власть, например. Для власти очень важно быть невидимым. Если раньше это было какие-то публичные, там люди признавались на камеру, что они сделали плохое, там каялись. А сейчас все репрессии идут тише травы, ниже воды. И это новая абсолютно тактика. Они не прекращаются, а с мая где-то они стали усиливаться. Вот я, хотя не мониторил последнее время вообще, потому что очень много было на мне организационных всяких и творческих задач, но где-то с мая я уже почувствовал, что происходит, ну, что идут задержания по 20-му году, по 5-му кругу, все это продолжается, и берутся сфера, которая, ну, уже были там репрессии.
2: Отпрацеванные сферы.
3: Да. Но И особенно где-то с весны, ну, где-то с мая, ну, я это связывал с разными, там, если анализировать, может, это связано там, с напряжением там, на войне, да, может, с новой мобилизацией, может, с какими-то планами гибридной войны с Европой, там, я не знаю, может, это связано с выпущенными заложниками, и нужны другие. Может, машина эта, которая работает, ей нужно, она разогналась, а у нее нету...
2: Взломались тормозы?
3: Не надо. Ну, как она может? Она же не может остановиться, она будет работать дальше, да? И это даже заметно, что люди даже вот уже, ну, может, Володарку уже как бы сделали не тюрьмой, и, может, мест нет. Уже людей просто забирают у них документов, и они находятся в подвешенном состоянии, не понимая, будет суд, не будет суд, идет следствие. И вот читаю сейчас уже много... как люди по полгода, по году ждут, по полтора, а потом к ним приходят, сажают их. И вот это такое ощущение абсолютно кафкианское, да, потому что... И еще такой момент, где-то в последнее время особое внимание стали к воспитанию и образованию, именно вне государственного.
0: Працягваем слухаць размову з рэжысёрам Андрэем Кудзіненкам.
2: То, што вы выбудалі ўжо, як бы сабе ўявілі гэтую стратэгію, вось цяпер вылічыце, гэта было ўсё ж наіўна? Ці не варта было ўсё ж тады яшчэ там у 20-21 годзе з'язджаць, калі ўсе з'язджалі? Ці ўсё ж вось вы мяркуеце, што як бы ваши мэты, якія вы ставілі там на бліжэйшыя 6 гадоў, яны ўсё ж вось спраўдзіліся?
3: Ну, знаете, я же художник, артист, просто не живопись, а артист, в смысле работы с обществом и государством тоже, и с культурой. И поэтому для меня очень важно было и создавать вот эту, как говорил Йозеф Бойс, социальную скульптуру, работать с обществом и понимать ее рамки, потому что искусство все время проверяет границы. Потому что существую, я понимаю, понимал, что существую такой во временной автономной зоне, как был хронотоп, когда мы собирались, собирали только своих и расходились. И нас никто не мог запеленговать. Они знали, что выходили фильмы. Они сами не могут, там, Академия искусств не может за 3 года снять, там, начинают одну работу снимать, это сомнительно качество. А у нас там за неделю возникают там, ну, шедевры, так сказать. Иногда слабее фильма, конечно. И это тоже было резонансно. Но когда ты стал институцией, конечно, вот это и было, так сказать. Хотя ты... Я там спрашивал разных людей, которые там имеют влияние, они говорят, да ты не переживай, ты ведешь себя правильно, там все нормально, вы не высовываетесь там. Ну, еще второй тоже момент, всегда же думаешь, что это же я. У меня все получится. Я пробегу между всех строек. Это я везучий. И третье, конечно, что я думаю, что это была отчасти ошибка выжившего. Когда ты думаешь, что с тобой не происходит, а происходит рядом с кем-то. Ну, это же известная история. Пока пришли за соседом, думали, что за нами не придут, так сказать. И, ну, с другой стороны, это показатель был хороший. Ну, наш проект, мой проект – это «Киноколлайдер». Он в соавторстве с репрессиями, он перешел в другую форму онтологического существования искусства. Потому что он стал уже детектором, так вот я говорю, индикатором состояния. И из коллективного проекта он превратился в такой многофункциональный проект в одном субъекте во мне. Я уже и свидетель, медиатор, и медиум одновременно, и архив. И получил, и стало событием, потому что также оккупация, это же был фильм не политический никакой. Он благодаря цензуре, он стал вдруг политическим событием, так сказать. Причем международным такого, очень широкого. Там я был везде, от Америки до Тайваня, так сказать. И тут тоже такая какая-то тихая деятельность, вроде там киношколы, как все считали, вдруг получила какой-то выхлоп такой, резонанс. Потому что все многие говорили, ну, а ваш-то за что, так сказать. Ну, и с другой стороны, это, конечно... Мне показалось, что я нашел какой-то универсальный метод существования в такой системе, ну, имея в голове, значит, вот Советский Союз, там же были Леонозновская школа, там московский концептуализм, там питерский рок, который даже был под КГБ эгидой находился. Но, видно, там люди были более просвещенные все-таки, а тут все-таки идет деградация уже тотальная, и нет никакого даже неформального уже общения представителей власти и... их художников, например, да? Если еще там нулевые пытался кто-то там вызывать, разговаривать, там мониторить чего-то. Сейчас просто зачищают, просто убивают. И это вот главный показатель нашего кейса этого кинокалайдера.
2: А як увогуле вы ацэньваеце тое, што цяпер адбываецца ў беларускай кінаіндустрыі? Як гэта ўсё выглядае? Вось не з пункту гледжання там вось чалавека, які не мае дачынення да кіно, вось як я, напрыклад, так? А вось з пункту гледжання чалавека знутры сферы.
3: Ну, я вспомнил, мы проводили последний хронотоп, и там было несколько отличных фильмов, и один из режиссеров сказал, что вы больше, чем вся индустрия белорусская и так далее. И я вспомнил эту фразу Гребенщикова 80-х годов, я один за всю индустрию, так сказать, музыкальную. Потому что то, что делается, конечно, в белорусском кино, это ужас, конечно. Ее нету, этой индустрии. Потому что есть какие-то заказные странные фильмы, и они с каждым годом все худшего качества.
2: Это вы про то, что робится именно у Минску, про Минск, про Беларусь фильм?
3: Нету. Ну, в Беларуси снимаются же и российские проекты, там узбекские проекты. Но это в основном такое кино, какой-то пост... советско-патриотическое и очень плохого как бы качества. И, ну, это заказное кино вообще, на самом деле. Сейчас вообще и в России уже не осталось никаких фильмов так, на какую-то более нейтральную тему. Идет просто заказ, либо они такой развлекаловку делают, как бы сказки, либо идет такой заказ про патриотизм, войну. Все должны быть... Причем странную форму, если в советское время еще были какие-то фильмы, ну разного.
2: Про любовь.
3: Не, даже военные фильмы были, там, Германа, там, я не знаю, Тарковского, там у нас, там Иван Макарыч, там, или по Быкову, там, родом из детства, там, Турова. Ну, это были совершенно широкий спектр отношений. Вот люди уже войну прошли, они же знали. У этих же остались только симулякры, просто вот какой-то... Матрица пропагандистская у них осталась, и вот никакого слова не должно быть. Сейчас не может быть такой фильм, как «Оккупация мистерии», они просто посадили бы меня за... Ну, это фильм, который просто за экстремизм уже сразу сажать.
2: Зарыша, вы здесь сказали в интервью, что этим фильмом там занимаются эти следствия.
3: Ну, да, стали интересоваться тоже. Ну, как донеслось до меня.
2: Цикаво, что...
3: Со мной боятся общаться, я же экстремист сейчас, нельзя уже не бояться говорить. Ну, тоже ищут какие-то

0: А может, это то же самое.
1: І сярод тых, хто вам займаўся, быў следчы, які хадзіў у кінакалайдер. Вось гэта цікава.
0: Да, он был Маскин, но я его знал по глазам и по росту, и по манерам.
1: Ага. Но, ну, то бок за вами сачылі, можна сказаць?
0: Моніторили, ну, моніторили уже, да. Моніторили. Ну, вот тоже, значит, уже были на крючке. Ну, потом мне сказали, что может и нет. А с другой стороны, там ничего такого особенного не было. Хотя он уже называл, что вот на этой лекции было там, уже там были антирусские тексты. Вот. Я говорю, какие антирусские? Ну, про белорусскую философию. Ну, я говорю, а белорусский – это значит против. Ну, да, для них – да. Потому что очень легко же наше государство дает вот эту вот культуру, берет нефть, там, что хочешь, крутит с ней, там, растворители и так далее. А, ну, не дай бог в этой сфере, почему ты, когда ты с оккупации попал, там, какой-то намек, что там плохой русский якобы, этот партизан из России, значит, ты против русских, и нам с русским нельзя ссориться. И вот это сразу идеологически это, всегда следили, а сейчас особенно рьяно. Сейчас пошел такой десант просто русской культуры, потому что много приехало сейчас, когда интернет стали еще запрещать, и после войны много приехало релокантов, которые, ну, там под санкции попали, там IT-компании какие-то. Многие не хотят уезжать далеко там и ездить близко в Россию. А там сейчас во всех театрах уже русский режиссер ставят. Кино снимают, 3 фильма сняли русский режиссер вот последних. У нас и так их не хватает, а тут, причем режиссеры не самые лучшие, а самые худшие, я считаю. Да.
1: Как было, что глядеть русским?
0: Ну, это одна из, наверное, у них такая тема, что кто в театры ходит, так сказать. Ну, театр вообще убит полностью. Если кино так и не было, по большому счету, все-таки театр у нас как-то существовал там, ну, очагово так немножко. Сейчас даже вот эти очаги, их уже все...
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Социальную сетку ТРЭЦ назвали в Беларуси «погрозы безпецы». Совершение реконструкции Червоного костела у Минску знову отклали. Беларуса судили за подрыхтовку диверсии у Польши.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Министерство внутренних справ Беларуси обвестило ТРЭЦ погрозу безпецы и теперь погрожает криминалке за посты. Представница министерства Наталья Сахарчук заявила, что корыстальников уже притягивали до административной отказности за публикацию ТРЭЦ. Поводле ее, милиция 24/7 мониторит интернет-простору и сочит за тем, что вы пишете в соцсетках. 28-годового беларуса Виталя С. осудили в Польше на 3,5 года позбавления воли за подрыхтовку подпалу склада у Хельме. Присуд 28 вересня вынес округовый суд у Любліне. Як повідомляє польське радіо Люблін, мужчина, поводле обвинувачення, дійнічав по заданню заміжної виведки. Юн провів виведку складського комплексу у Хельме, зняв його на відео і передав інформацію заказчикам. За гэта атрымаў аплату ў криптовалюте. Віталя затрымалі супрацоўнікі агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы ў Варшаве ў мінулым годзе. Следства сцвярджала, што сувязь з кураторамі падтрымлівалася праз тэлеграм, падпал не быў здзейснены. Акрамя турэмнага тэрміну, суд прызначыў штраф у 1500 злотых і забараніў асуджанаму карыстацца грамадскімі правамі на працягу 9 гадоў. Прысуд пакуль не канчатковы і можа быць абскарджаны.

0: Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва, 17 жнюня 1975 года. 23 липня у 7 годин 14 хвилин автобус ПКС с номером 1967АМ, едучи с Кленик у Гайновку, промчався праз лужину и облил брудной водою стоявших на припинку у чижах людей и затримався, минувши припинок. Люди кинулися бегчи до автобуса, на жаль, надаремно, бо шофер заперся у дверях и твердо сказал, что возьмет только с месячными билетами. Але таких не было вовле, бо все поехали раннейшими автобусами. Хотя в автобусе были еще вольные места, однако шофер не хотел никого взять, нават тих, якія ехали до лекара, и нават тих, кто хотел подъехать на наступный припынок у Збучи. Шофер Степан, родом з К, что каля Ласинки, гміна Нарва, не познав навіть своєї своячки Соньки, я, якую викликали у Гайновку. Отказав їй, що має час і буде стоять цілий день, покуль люди не відсунуться від дверей, а гроші за свою працю і так отримає. Одна жанчина кинулася з кулаками. Шофер, видать, спужався, бо почав дрижеть, утек за автобуса и схавался за киоск. Люди решили чекать наступного автобуса, а некоторые пошли у Збуч 4 километры. Праз годину шофер скурил пачку папиросов и надумался, однак, ехать у Гайновку, где раздобрился так, что взял тих людей, якія захотели еще с им ехать после такой войны. У Збучи забрал тую боевую жанчину, якой браковало места в чижах. Шофер гэты ездить тут уже 7 годов, и, как признался, мая крыўду до чижовских людей за тое, что некали нехто назвал его хамом. Хоть он тады забрал усих, и автобус был битком набиты. Этой справой повинен затекавиться отдел ПКС у Белостоку, каб не допустить до наступных порахунков. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, хочу рассказать тебе об своем трагичном житті и прошу, пора як поступить, каб урешті жить по-человечи. Уже в дзяцінстве пришлося мне много потерпеть. Померла мама и осталося нас трое сирот. Батька хутка женился, и мачеха выручалася мною в работе, як найстарейшей, як только могла. Час ішов, и в 18 год познайомилася я с хлопцем. Было это мое первое каханье, ходили больш года, мели пожениться, и вось мой каханы трагично загинул, а я осталася тяжарной. Подгадавала уже дитя, и посватався до мене хлопец. Хутка скрутили веселье. Ён мне не подобався, але ці ж могла я пярэчыць. Паненка с дитем, добра, что хто холеч трапляется. Вийшла, и почалося сямейное пекло. Муж пив, пропивав усе свои гроши, скандалил, дитя мое байструком называл. Терпіла, сподівалася, але промучившися так 5 год, взяла развод. Працую. Недавно отримала добрую кватеру. И вось познайомилася я с Михасем. И он кавалер. Ему амаль 40 годов. Почав приходить. Приемно проводим час, бо мужчина серьезный, толково говорить. На горелку, чего я найбольш боюся, не ласы. Пройшло уже полгода, як мы знайомы. И теперь сказав он мне, что нема чого так ходить, треба жениться. Але я боюся замуж выходить. Часом уже, здається, згаджуся, але як успомню минулое, аж страсяне. Что мне сердце карабить, ти жить далей самой, ти еще раз вийти замуж. Парай. Галина з Б. Отказ сердце карабить. Галіна, перажыла ты ў жыцці многа дрэннага, дык, як кажуць, апарыўшыся на гарачым, то і на халоднае дмухаеш. Гэта добра, лепш пачакаць, чымсьці потым наракаць. Але выйсці замуж, напэўна, варта. Ты ж маладая, жыццё перад табой, ды не ўсе ж мужчыны дрэнныя. Зрэшты, ты ж і сама аб жаніху добра гаворыш. Калі маеш нейкія сумненні, з шлюбам пачакай, час пакажа, ці варты ён твайго сэрца. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
4: Радіорэцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Democrats.
1: Радио «Рация». Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.